Молодец, капитан, давай. Держись. За грязь держись. Потому что его свои же бросили. Они подошли, взяли пистолет у него, сели вертушку и улетели. А раненого бросили. Как это? Они бросили своего раненого.

0: Лицо, Костовчук.
1: Лицо,
0: вот это отпустили, это коммунист, смотрите, какой парень.